Господь Иисус Христос своим апостолам сирекел: «Мир вам запустим, свой мир вам дам». Не глянь на наши грехи, ампак на веру своей церкви, утвердил миру и воли к пополни единости, да се исполни Твоя воля, ки живишь и кралюешь в веку майм. Господу мир, бори видно с вами. Изразим си медсебойно спочтование и любезен. Истинно.

Преклейте ядне Божье, ки от земле грехи света. Господ, нисам вреден да придеш к мене, амбак реци ли беседо, и оздравлена бо моя душа. Кдор ужива та крух, бо живе у веко мое.